0: Армейчиков 036 Savo, прочитал през Сегар, писал с нови изгирда Виенту Калма, контакта терминал 1208 Малочен Елайна.
1: Despegue pista 2, 5 izquierda, 1, 2, 0, 1, 8.

0: Guadalajara, buen día, viva 7413, nivel
1: 1 derecha, alfa 1-1, y en alfa 1-1, contacto 0-1-2-1, estimando de ya, buena tarde.
2: Alfa 1-0, cruzamos 5-2 derecha, alfa 1-1, estimados por 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: izquierda, viva 7413.